0: Ой, чтоб смущался. Ой,
1: Kadicht dem Skog dem, wo kinsiedelt zertch